Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

холодно там. Нет, это даже романтично. Летом я только за. Но не в начале же ноября. Типа тебе не понравится, успей остановиться. Зачем тебе скорая, капельница, больница? Мама будет молиться, всем сердцем надеяться. И от психолога не отделаться.

простое слово «победа» звучит в каждом сердце, как пульс и как гимн. Даже в темную ночь доживем до рассвета. Мы выживем, встанем и победим. Врагом позабыты простые уроки. Силен русский дух и российский солдат. Мы победителей, дети и внуки. Любые невзгоды нас не страшат.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217 07 22 35.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Французский полицейский Алан Мора узнает, что один из погибших в перестрелке бандитов по имени Михаил очень похож на него. Это мягко сказано, на самом деле у них просто одно лицо. Мать Алена неожиданно признается, что Михаил его брат-близнец, оставленный в роддоме по настоянию семьи. Полицейский решает узнать о погибшем брате как можно больше. Он отправляется в Нью-Йорк, и чем ближе он к цели, тем меньше шансов выжить. Саундтрек к фильму «Максимальный риск».

Я вам всем давно известна, что дней в неделе ровно семь, но есть один из них чудесный.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов. Выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: событиям тех времен. Say you, say me. Say it together. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Как-то летом на рассвете заглянулся...
0: Эта эскадрилья стала поющей. Так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его старикам было не больше 20. Но желторотиков. Пополнение из летних училищ ускоренного выпуска. В бой все верно. По возможности не пускали. Им еще многое предстояло испытать. И жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты. И настанет день, когда по команде в бой идут одни старики, бывшие желторотики бросятся к своим самолетам. Саундтрек к фильму «В бой идут одни старики».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Уэйд Уокер по прозвищу Плакса – самый дерзкий и наглый хулиган в школе. Его способность ронять одну единственную слезу сводит с ума всех девчонок, особенно красавицу Эллисон. Когда эта правильная девушка влюбляется в Плаксу, их любовному счастью мешает как ее строгая бабушка, так и назойливые прилипалы, влюбленных в них до беспамятства, а также то, что Эллисон принадлежит к вражескому клану богачей и консерваторов, а ее компания враждует с шайкой Плаксы. Саундтрек к фильму «Плакса» –

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: людям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и музыка.

0: руки.
1: Возьми трубку, давай.
2: У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново? А может, это звонили родители? Фрукты закончились, смесь у малого. Купи, не забудь и будь в пол второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя, перестань.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых, бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн, а для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн. Помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона. А также программирование ключей для домофона. Таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Девушка из провинциального русского городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу-Ягу в городском клубе. Вот там-то и находит ее режиссер, который намерен снять фильм о Жанне д'Арк. Сбывается мечта, ее приглашают на главную роль. У нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений. Саундтрек к фильму «Начало».

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217-07-22-35. Волны настроения и...

0: Дай FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. 9 а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Когда-то в Лондоне жил молодой и наивный бродобрей Бенджамин Баркер. Он был женат на прелестной женщине по имени Люси, которая родила ему такую же прелестную дочку. На его беду прелесть его жены также оценил сладолюбивый судья Терпин и отправил Бенджамина Баркера на пожизненную каторгу, чтобы без помех овладеть его женой. 15 лет спустя Баркер бежал с каторги по имени Суини Тодда, добрался до Лондона и не нашел у себя дома ни жены, ни дочери. Миссис Ловит, хозяйка маленькой пекарни, этажом ниже, вначале не узнавшая его, рассказала ему его собственную историю. Тодд был уничтожен и поклялся страшно отомстить своим обидчикам, судье Терпину и приставу Бэмфорду, который помогал судье в его недостойных делах. По совету миссис Ловит, не скрывающей своей привязанности к беглецу, он вернулся к своему прежнему ремеслу, снова стал бродобреем в надежде когда-нибудь заполучить к себе в заведение судью и прикончить его. Саундтрек к фильму «Суини Тодд. Демон-парикмахер» с Флирт-стрит.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председателя Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте, Оксана.
2: Добрый вечер, Евгений.
0: Сегодняшнюю программу посвятим предпринимательской деятельности. Оксана Юрьевна расскажет нам про Координационный совет, для чего он нужен и кто должен его посещать. Оксана, давайте тогда начнем с вопроса, какие основные задачи, да, стоят перед вашим советом в текущем периоде. Например, какие инициативы планируется поддержать, какие проблемы планируется решить, ну и какие рекомендации планируется дать органам власти.
2: Хороший вопрос. Координационный совет существует уже давно. В 2024 году был утвержден новый состав Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. И в его состав на данный момент входит 16 человек, в том числе 13 представителей бизнеса. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными и правовыми актами органов внутренней государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Демянского муниципального округа. Все решения, принимаемые советом, они носят рекомендательный характер. Инициатив планировалось достаточно много, все они были рассмотрены, я расскажу немного об этом. Совет участвует в общественной экспертизе проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства. И в текущем году Совет принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов. Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов за приобретение ГСМ. Вот это, кстати, очень важный вопрос, и инициатива эта была поддержана однозначно, потому что все-таки какую-либо помощь в данном направлении предпринимателям оказывается. И хотелось бы сказать пару слов об этих людях отдельно, в том плане, что я их называю святые люди, то есть люди, которые делают добро, и в случае, что, допустим, люди, ну, закончат свой, скажем, бизнес, это будет крах. Люди, граждане, которые находятся в далеких районах, в труднодоступных, соответственно, они останутся без поставок продуктов. И очень-очень хорошо, и как можно больше им возможностей есть, я и говорила тогда еще и в администрации, что есть возможность, вот чем больше помочь людям этим, пожалуйста, предпринимателям, помогайте, потому что они действительно ведут очень хорошую деятельность. А далее порядок предоставления субсидий рассматриваем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом. Тоже очень немаловажный вопрос. В первую очередь здесь обеспечение идет гражданам и участникам СВО, членам их семей. Насколько я знаю и наблюдаю, в основном очень хорошо в этом процессе участвует фирма «Соль» и, соответственно, «Остройдеталь». Потому что, ну, были ситуации, допустим, нужны дрова, да, физическим лицам. Я вот даже, соответственно, звонила в организацию, и мне конкретно просто говорили, что придется вам подождать, кто вот как бы стационарные обычные граждане, потому что сейчас у нас первично участники СВО. Ну, вот как бы так. То есть многие принимали участие в этом процессе, и им тоже за это огромное спасибо, потому что как бы чем-то жертвовать и им приходилось, правильно, потому что очередь большая выстраивалась, ну и люди ждали. Вот таким образом. Ну а также об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов. Все проекты были приняты и поддержаны. Да, деятельность в этом направлении ведется и ведется активно, я хочу сказать, поэтому как бы здесь, я считаю, это для нас большой плюс.
0: Давайте, может быть, примерчики приведем тогда успешного взаимодействия. Укажем, ну, на существующие сложности.
2: Имеется в виду взаимодействие с администрацией предприятия?
0: Ну, вот, ну, как осуществляется координационная деятельность, да, субъекта малого и среднего предпринимательства и органов, ну, местного самоуправления. И вот хотелось бы примерчики бы вот.
2: Взаимодействие это достаточно активное. Оно осуществляется посредством проведения заседаний совета. И заседания у нас проводятся ежеквартально. И постоянное взаимодействие, как бы с этим взаимодействием сложностей больших не имеется. Все члены собираются координационного совета. Ну, бывают, конечно же, некоторые люди могут отсутствовать по уважительной причине, отпуск, больничный и так далее. Кворум у нас всегда присутствует. Поэтому как бы с этим больших проблем нету. И вопросы мы там рассматриваем самые различные. До апреля текущего года проводилась встреча с бизнесом, с представителями правительства Новгородской области в рамках проведения выездного заседания правительства Новгородской области на территории Демянского округа. А на заседании совета в апреле были рассмотрены вопросы, это показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за 2025 год, то есть подведение итогов. Действующие и запланированные также на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о проведении оценки регулирующего воздействия ОРВ при разработке проектов муниципальных возможностях интернет-портала для публичного обсуждения проектов, нормативных правовых актов, о повышении заработной платы, легализации трудовых отношений. Ну, хочется что сказать. А вот здесь уже как бы по обсуждению, здесь вопрос о предоставлении каких-то мер поддержки предпринимателей. То есть, да, этот вопрос очень часто достаточно обсуждается не только на координационном совете, да, то есть какие-то предложения. Бывает, мы рассматриваем именно тех людей, кандидатуры тех людей, которые выходят на какие-либо гранты, или, допустим, выбрать нужно кого-то там, одного человека лучшего, или из трех-двух выбирать. То есть, вот в этом на координационный совет тоже так же бывает. Или общественный совет, мы, бывает, выбираем кандидатуры как бы по их показателям. Соответственно. И хотелось бы сказать, что мер-то поддержки этих много, да, соответственно, но приезжают представители, соответственно, из области, зачастую тоже бывают отдельные заседания, не координационный совет, и они всегда предлагают вот эти меры поддержки, они же очень важны для нас, правильно, потому что многие сейчас развиваются в стадии развития, кто-то только сейчас вышел на эту линию открытия бизнеса, и мне бы хотелось вот сказать, что упростите процедуру получения вот этих финансов. Ну, грант, понятное дело, это одно, допустим, тех же субсидий или кредитов именно на бумажном уровне, на оформлении документации. Вот это как бы для меня, например, это проблема. То есть я однажды звонила, ну, захотелось мне узнать, просто смогу ли я взять что-либо лично для себя, для бизнеса, для нашего. Но в результате мне 5 минут перечисляли, сколько я должна предоставить документации. Вот, ну, как бы.
3: С документацией, соответственно.
2: Да, я не могу, сказать, что я не могу их предоставить. Я могу предоставить эту документацию, но на это нужно определенное время. А время в бизнесе, сами понимаете, и в жизни это самое важное. Прежде всего, время. Упростите процедуру получения по документации, но усильте расход этих финансов, усильте надзор над этим. Вот это, например, мне кажется, намного будет лучше. Ну, как бы вот это я бы такое предложение бы всегда выдвинула в область. То есть, зачем вот эту 1000 бумажек подтверждений? Вы видите предприниматель, вы можете по налоговой посмотреть, можете по всем базам проверить человека и будете уверены, можно ему дать кредит, допустим, или нет.
1: Программа «Поговорим о главном».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
1: Кто там?
2: Это дядя почтальон.
0: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
4: 9217 07.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Оксан, скажите, пожалуйста, вот какие комитеты взаимодействуют с поддержкой?
2: Комитеты имеются в виду.
1: Ну, кто предоставляет поддержку?
2: Например, предприниматель?
1: Да, предприниматель. Например, есть у нас соцзащита, да, которая поддержку дает предпринимателям.
2: Да.
1: А что еще есть? Ну, какие еще есть?
2: Пожалуйста, из области бизнес, именно бизнес.
1: Мой бизнес.
2: Мой бизнес, да, предоставляет несколько организаций. Вот кто приезжают представители не из области, как бы у них... А есть общество свое, которое как бы тоже они выдают кредиты, но я, например, никогда этим не пользовалась. Mm-hmm. Есть люди, которыми пользуюсь, как мы общаемся с ними, которые берут и большие кредиты достаточно берут, но как бы это люди уже с крупным бизнесом.
1: Да, здесь нужно пометить то, что именно если берешь кредит, это уже больше на ссылается на успешный бизнес.
2: Именно так.
1: Но здесь многие делают, ну не многие вообще, здесь есть предприниматели, которые делают ошибку в начале, в самом, да, еще вот, когда еще не совсем еще раскрутились, уже пытаются взять кредит. Здесь, конечно, нужно больше поработать с тем, кто предоставляет, соответственно, поддержку, да, нужно разобраться в ситуации, например, надо ли это вам или не надо. Не просто там, например, захотел, надо мне, например, товар, да, мне нужно, соответственно, сначала делать это все, обговорить как следует, то есть, и больше, конечно, ссылаешься на то, что кредиты больше, конечно, уже успешным бизнесом подходят. А вот Комитет по внутренней политике, вы с ним работали? Вот, вообще.
2: Напрягают.
1: Да. Пока еще не работали, да.
2: Я, в общем-то, грубо говоря, на своем уровне, вот на муниципальном по округу работаю. И в основном это суть работы не только там заседания, вот, проводить заседания, допустим, участвовать в Координационном совете. Это больше, наверное, при каких-то необходимых случаях, но это достаточно редко бывает, когда просто предприниматели приходят ко мне, да, с какой-то там проблемой, скажем, или вопросом, скорее всего. А я уже как-то решаю его там... напрямую с администрацией, допустим. Такое бывает очень редко, ну, как бы бывает, нужна помощь там, может быть, там не то чтобы жалоба, но, скажем так, какое-то определенное дело нужно обсудить, и с такими выхожу.
1: Скажите, а вот какие нормативные акты или проекты, да, актов в сфере предпринимательства сейчас находятся, ну, вот, на рассмотрении? Или уже находится в работе, соответственно. Вот какие аспекты регулирования вызывают наибольшие сложности для бизнеса и как планируется их решать?
2: Ну, в текущем году совет уже принимал, соответственно, в обсуждении, принимал участие в обсуждении проектов, и проекты это следующие. Это правило благоустройства на территории Демянского муниципального округа. Мы прекрасно видим, как у нас происходит, скажем так, улучшение поселка. Как я люблю говорить, наш Демянск – это самый чистый район из всей Новгородской области. Вот я с любым поспорю, что это так, как бы даже поспорю с Новгородом. Потому что тем людям, которые занимаются уборкой территории, я даже в частности знаю человека одного, работающего там уже давно, и как я говорю этой женщине, давно пора дать

0: дорожку, где-то поставить скамеечку. Ну, посмотрите даже на наш центр, скажем так, площадь Ленина. Очень красиво. Облагораживают, как бы на это выделяются определенные средства. И, соответственно, мне кажется, люди этим очень довольны. Во всяком случае, есть где посидеть, хорошие скамейки, и есть навес над ней. То есть тебя еще и от солнца уберегает. Все продумано. Мне, например, лично это очень нравится. А еще участие принимали в таком проекте, как порядка предоставления субсидий, вот, как я уже говорила, юридическим лицам, предпринимателям по ГСМ. Это тоже проект, мы об этом уже говорили, поэтому я просто упомяну об этом. Порядок предоставления юрлицам по СВО, соответственно, также вот этот пункт проект принимали участие. И об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в области на территории Демянского муниципального округа. И также были все проекты подтверждены. Вот. Это основные направленности, как бы это много времени и усилий посвятилось. Поэтому, как бы, я тоже думаю, что это очень хорошо со стороны выглядит.
1: Оксана, скажите, а вот какие меры поддержки предпринимательства, да, вот уже реализуются? Вот, или планируются, например, ну, можете ли вы назвать пример успешных проектов?
0: Помимо ГСМ и помимо того, что мы сейчас говорили о предоставлении обеспечения твердым топливом, как это два основных направления, очень оказывается хорошее содействие как предпринимателям, так и самозанятым в рамках реализации на бизнес-проектах через заключение социальных контрактов. Вот об этом вкратце очень хотелось бы рассказать. Данная мера поддержки способствует развитию малого и среднего предпринимательства. И я хочу сказать, что я как бы с этим тоже соприкасалась. Особенно это хорошо для самозанятых. То есть самозанятый – это первая ступень перед предпринимателем, и, скорее всего, нужно вот на данное время с нее начать. Это более упрощенная, скажем так, система, менее такое тесное отношение с налоговой, там платишь ты определенный маленький процент со своей деятельности. И вот именно эта сумма контракта где-то на приблизительно 350 тысяч, но они там могут быть разные. Есть специальный специалист, который я вот тоже с ним общалась и узнавала про этот соцконтракт. Нужно небольшое, кстати, количество документов для того, чтобы оформить его. И это очень большая, хорошая помощь. Вот в 350 тысяч. То есть, если, например, решил человек заниматься строительным бизнесом, но на ИП он так еще, так сказать, не тянет. Потому что, когда ты оформляешься индивидуальным предпринимателем, там накладывается определенная нагрузка сразу. Она накладывается, соответственно, в плане выплаты налогов, выбора КВЭДа, да, это все понимают. И поэтому это очень даже хорошо, хорошая помощь. То есть, можно даже несколько видов там есть разновидностей помощи. Нужно просто к специалисту обратиться, и обязательно помогут. И специалисты, кстати, там очень хорошие в плане объяснений. Просто я лично общалась, знаю, да, поэтому так.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: А вот что касается проблем в сфере предпринимательства, да, вот на данный момент, какие, да, вот проблемы, ну, являются наиболее, да, актуальными и требуют решения? Как совет анализирует и обобщает эти проблемы?
2: Да, на совете поднимаются данные вопросы, они достаточно сложные. И на данный момент, исходя из ситуации, скажем так, в мире, в стране, проблемы эти есть. Ну, во-первых, это рост издержек.

0: Да, это очень болезненно, но на данный момент от этого никуда не денешься. Значительное увеличение затрат на сырье, энергию, логистику и транспорт. Все это снижает прибыль. Ну, возьмем нынешнюю ситуацию с топливом, да, у нас на рынке. Возьмем, в частности, наш Демянск. Ну, ситуация, скажем так, ужасная, да? Нужно как-то ее пережить. Я же каждый день общаюсь с десятками людей. Mm-hmm. Сейчас почему-то даже поток клиентов, на удивление, увеличился. Ну, хотя сезон, но ведь бывает день, просто так посидишь, никто не придет как бы к тебе клиента. А здесь прямо поток людей, и народ в определенной степени возбужден. Да, вот такой ситуации с бензином. Поэтому вот на данный момент, как для бизнеса, я считаю, это вот основная проблема. Особенно кто занимается грузоперевозками, скажем так. А вот на данный момент информация пришла по грузоперевозкам. Тот, кто этим занимается, очень большие проблемы возникли, допустим, фуры из Китая, которые перевозят товар. То есть, если ранее, допустим, эта поездка стоила 160 тысяч, да, грубо говоря, в нормальное время до проблем с бензином, то теперь где-то в районе 350 обходится. То есть расходы бешеные. Из-за того, что этот бензин недополучить, люди стоят, простаивают на заправках, не всегда заправляются. Вот это основная сейчас проблема. Также у нас рассматриваются и другие проблемы. Это налоговая и регуляторная нагрузка. Ну, от этого, естественно, никуда не денешься. Повышаются цены, растут и налоги, соответственно. То есть в один год, я помню, страховые взносы все вместе платила, и было и 44 тысячи, потом это подошло к 50 тысячам на данный момент, если я не ошибаюсь, 56 тысяч. Поэтому вот как бы одна из проблем тоже из важных. Изменения в законодательстве также создают неопределенность. Рост реальных налоговых ставок для части бизнеса становится ощутимым барьером. То есть сейчас закон, вот как говорят, не знаешь закона, господи, боже мой, это ладно, вырежешь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но я полностью согласна с этой фразой, с этим утверждением, это действительно так, но... Ничего не поделаешь. Законодательные акты нужно изучать. Но они на данный момент настолько быстро меняются. И с другой стороны, насколько должен быть развит социально человек, насколько он должен быть, скажем так, даже компьютеризирован, чтобы он знал все. Но это невозможно. А законы действительно меняются очень быстро. И то есть люди попадают в определенные ситуации в разных направлениях, не только в бизнес, а возьмем просто даже обычных граждан. То есть очень тяжело на самом деле. Также существуют и сложности с получением господдержки. Вот, как я уже говорила, множество документаций и условий при оформлении. Вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы действительно обратили на него внимание и все-таки немного как бы пересмотрели. Дефицит кадров и нехватка специалистов. Вот этот вопрос очень больной. И много раз он обсуждался, да.
1: Но с кадрами работать надо, да. Еще в 90-х, это ж, как оно правильно называется-то, кадровики. Вот. Нужно, конечно, работать, например, ну, в организации должен быть человек, который именно кадрами занимается. Не то, что там, например, ты в магазине работаешь и подыскиваешь себе человека, да. Здесь, конечно, да, и это все потихоньку уходит, к сожалению. Вот, ну вот вам вообще не кажется, что вот бизнес работает, честно говоря, по старинке? Вот что-то, ну, надо, например, что-то новое внедрять даже в нашем районе, да? Скажем так, больше связать с интернетом, к примеру, все это дело. Теперь люди сидят в телефонах все. Вот даже вот пример есть «Стройдетали». Вот они создали группу, да, ВКонтакте. Они там поздравят с днем рождения своих сотрудников, там, да, параллельно, соответственно.
0: Какие-то новости организации.
1: Новости, выставят там продажу дров, там, да, вот. То есть это создает дополнительную активность. Соответственно, человек подписывается, следит за новостями. Вот, например, в магазине, прям наши магазины, да, вот розничные, естественно, выручки везде упали, и не хотят задуматься о том, что человек сейчас ходить по магазинам меньше будет. Почему? Потому что поменялся образ жизни. То есть, ну, сидит больше в телефоне, меньше ходит на улицу, или, например, едет на машине и лишний раз куда-то заезжать тоже не хочет. А в телефоне вся информация. И вот, например, опять же, возвращаемся, мы, конечно же, прорекламируем эту стройдеталь. Вот нашел пост, да, продается дрова. Я могу сразу написать и приобрести эти дрова.
0: Да,
1: угу. Вот. То есть активность должна быть, конечно же. И вот если сейчас, конечно же, предприниматели нас слушают, а они обязательно нас будут слушать, обязательно нужно связать свою деятельность с интернетом. То есть создать группу. Даже в любых соцсетях нужно иметь вот какой-то аккаунт. То есть все свои же там услуги, товары выкладывать. То есть небольшая активность должна быть, конечно же. Это обязательно улучшит деятельность.
0: Ну, это очень хорошее предложение, я согласна. Но что я хочу сказать еще и добавить по этому поводу. Для того, чтобы вот это все осуществить, а это очень хороший замысел, ну, у многих уже даже созданы группы, допустим, там если есть какая-то более-менее организация крупная, там, с работниками, сотрудниками, а, возможно, там у них есть свои внутренние чаты, но мы просто об этом не знаем, да? Ну, все сведется к нулю, абсолютно все начинания, по одной простой причине. Потому что у нас нет общности. Угу. Это, опять же, мое личное мнение. Но я думаю, многие меня поймут в этом плане. Объясню, что общности нет. Даже не общности, а сплоченности, скажем так. То есть, как бы это объяснить? Ну, предприниматель живет сам по себе. То есть он ведет свой бизнес, допустим, да, он заботится о своих делах, его куда-то пригласят, возможно, он сходит, допустим, по общественным вопросам, не в ту же администрацию, допустим, вот на тот же какое-то заседание, ну, где его хотели бы видеть, да? Я хочу сказать, что ну, не все следуют этому приглашению. Ну, возможно, конечно, у людей какие-то причины, но это когда из раза в раз происходит. То есть человек не приходит, ему там звонят, приглашают. Вот у меня был такой случай не так давно в центре занятости было совещание. Ну, Евгений Иванович, вы так сама, Юрий, нам звоните, пожалуйста, вот тех людей, которые должны были прийти, которых они хотели видеть. Оксана Юрьевна по три разика всем написала, попросила. Мы все как бы согласились. Из пятерых или из четверых пришел один человек. А ну, человек этот, который приходит всегда, это Никифорова Любовь Александровна. Как бы этот человек никогда не подводит в таких мероприятиях. Ну, честно сказать, мне было стыдно, да. Мне было опять стыдно, неудобно в том плане, я вот не постесняюсь, да, сказать о том, что, ну, как бы это неэтично, да, но больше нужно принимать участие в общественной жизни района. Я понимаю, у всех свои проблемы, у всех свои вопросы, время самое ценное время, но как-то нужно принимать участие. Чем больше нас будет принимать участие в этом, тем больше наш район хотя бы в каком-то плане в этом направлении будет процветать. Естественно, мы всех проблем не устраним, но активными быть нужно, более активными.
1: Да, вот хочу пометить такой момент, что когда предприниматель начинает свою деятельность, да, вот даже так же в нашем районе, ему нужна уже сразу помощь, поддержка информационная. То есть, и вот если кто не был на этом координационном совете, обязательно воспользуйтесь случаем, посетите совет. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет интересной информации для приобретения. Оксана Юрьевна, может быть, что-то, пользуясь случаем, еще хотите добавить вот, по приглашению?
0: Ну, у нас есть еще общественный совет. Я тоже в нем член совета общественного. И я хочу сказать, что как бы там собираются уже люди, даже не обязательно те, которые приглашенные участники совета. То есть на общественный совет могут приходить как бы и простые люди обычные, которые заинтересованы в жизни района. У нас же есть вот группа «Долголетия», да? Они очень тоже активно, кстати, себя ведут, эти ну, люди. Они действительно как бы любят свой район. И поэтому здесь нужна более плотная работа с администрацией. администрации, соответственно, вот именно эта связь. Вот нужно как-то наладить связь, действительно, возможно, какая-то группа. Вот это, кстати, есть. Ну, в администрации района есть такая группа. Естественно, там работает администратор, там все прекрасно, новости выкладываются. Но была ситуация, что тоже с сотрудниками администрации беседовали на одну тему. Они говорят, мы информацию всю выложим в группе. Я говорю, понимаете, говорю, ну, вряд ли кто-то, кто нужно, зайдет в эту группу. Кто-то зайдет, а кто-то не зайдет. Ну, нужна именно такая группа, где полностью все население. Ну, возможно, это новости Демьянской ФХФ. Вот там вот все у нас люди присутствуют, как бы весь район, и информацию больше администрации или, как бы получается, администратору делиться этой информацией, потому что люди это все видели. Поэтому, да, здесь нужно налаживать связь, отрабатывать ее далее. Она существует, но ее нужно улучшать однозначно.
1: Скажите, а вот с моего бизнеса вообще, представители моего бизнеса с Великого Новгорода посещают нашу администрацию?
0: Да, да.
1: А приглашают на конференцию?
0: Там? Обязательно приглашают, они и в Новгород приглашают, но я сама несколько раз присутствовала на таких заседаниях.
1: Вот надо бы, конечно же, нашим предпринимателям...
0: Как можно больше приходить.
1: Именно вот посетить, когда приезжает, да, с моего бизнеса. Очень много полезной информации. Может быть, конечно, некоторые скажут, что да нет, я в принципе сам справлюсь. Нет, здесь, к сожалению, очень много нововведений, про которые вы не знаете просто.
0: Да, согласна.
1: Да.
0: Там тоже же изменения происходят. Но, во всяком случае, ребята, когда приезжают, я много раз как бы достаточно участвовал в таких совещаниях, и я хочу сказать, они очень доступно рассказывают, да. Они всегда оставляют свои контактные данные, поэтому там можно напрямую даже звонить, если даже на заседание человек не попал, когда они приезжали. Мне отдают телефоны, пожалуйста, звоните, и все можно уточнить. Там и сайты есть, и поддержка есть, есть юристы, ну, как бы все предложено, собственно говоря. Только вот как бы уладить моменты, да, и все узнать об этом.
1: Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Это у нас... ну, скажите, как осуществляется вообще взаимодействие, да, с другими органами власти, ну, власти и организациями, вот, которые, например, влияют на развитие предпринимательства? Можете ли вы привести примеры сотрудничества?
0: Ну да, конечно. Это взаимодействие играет очень важную роль в жизни бизнеса. И оно строится на принципе прозрачности. Прозрачности, открытости, соответственно, в отношении взаимного учета интересов. Это безусловно. Потому что, когда идет какое-то обсуждение, все должно быть открыто и понятно друг для друга. То есть друг другом, перед друг другом должны все быть честны. И все должно быть понятно. На местном уровне взаимодействуют не только с администрацией округа, представители координационного совета, а также участвуют и в ярмарке вакансий, естественно, совещаниях, проводимых кадровым центром работы России. Представители бизнеса также входят в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входит и координационный совет, соответственно. Координационный совет организации профессиональных союзов в Демьянском муниципальном округе. Также идет у нас еще взаимодействие территориальное объединение работодателей. Тоже существует такая как бы организация при округе и администрация Демьянского муниципального округа. Вот так взаимодействие происходит, да, с этими организациями.
1: Какие вот рекомендации вы бы могли вот дать по устранению административных, да, вот правовых и экономических барьеров, ну, мешающих развитию предпринимательства?
0: Устранение барьеров – это комплексная задача, прежде всего, которая требует совместных усилий как государства и бизнеса, совместного взаимодействия. Это безусловно. А что можно сделать в данной ситуации? Ну, первое – это упростить процедуры, как я уже говорила, сократить количество инстанций и документов, что для предпринимателя будет большим плюсом. Это упростит его решение задачи, которая перед ним поставлена, и сократит также время на это осуществление его дела. А также поддерживать постоянный диалог для обсуждения проблем бизнеса с участием представителей как власти, соответственно, и также предпринимательского сообщества. То есть есть сложный вопрос, допустим, у бизнеса, естественно, он пойдет в администрацию, правильно? Он будет какие-то вопросы вот свои, касающиеся своего бизнеса, он будет просить помощи там. Соответственно, там эту помощь могут оказать в каком-то определенном направлении. Опять же, дело встает в обсуждении. То есть ты приходишь, выносишь свою проблему, как бы, скажем, на общественное обсуждение в определенном количестве человек, и там уже могут принять какое-то решение, во всяком случае направить в нужном направлении человека, помощь какую-то оказать и так далее. Поэтому как бы так. Ну, естественно, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть налоговые режимы, УСН, ЕСХН, чтобы...
1: Ну, вот по поводу... Извините, перебью. Вот по поводу... Упрощение документов, это здесь, скорее всего, наверное, самозанятость подходит, наверное, больше, да?
0: Да нет, я думаю, что именно вот по самозанятости там, насколько я знаю, не так уж все сложно. Там регистрируешься прямо в телефоне, я разговаривала с самозанятыми, также общалась, там никаких проблем.
1: Нет, так я и говорю, что по поводу упрощения документов, если... Что-то попроще, да, это самозанятость.
0: Да, да, это также, самое простое.
1: А также есть еще на упрощенной системе налогообложения авто-УСН. Если кто не знает, можно ознакомиться на сайте налоговой. Здесь, если переходишь на авто-УСН, то, соответственно, ты перестаешь платить страховые взносы.
0: Да,
1: это раз. А во-вторых, налоговая сама считает твои доходы, соответственно, можно через специальную программу. Да. То есть, если человек работает один, либо там с коллегой, и он не хочет брать к себе бухгалтера, да, или не хочет платить за своего сотрудника страховые взносы, и сотрудник его будет сам платить за себя страховые взносы, это тоже так можно, то, соответственно, им больше подойдет авто-УСН. Я не знаю, можно ли сейчас на нее перейти или нет, но, скорее всего, по-моему, до 2027 года еще есть время. Поэтому, кому это интересно, можете зайти на сайт налоговой и ознакомиться. А хотя даже, в принципе, в личный кабинет заходите, там прямо в середине есть вкладка. Там типа рекламы, вот перемещение, вот эти вот баннеры. Передвигаете и увидите авто-УСН, можно будет ознакомиться. На самом деле удобно работать на авто-УСН, если тем более страховые взносы платить не надо. Ну, это опять же надо будет ознакомиться, посмотреть для себя, как бы надо, не надо это.
2: Программа «Поговорим о главном».
3: Реклама. Реклама на Валдай ФМ. С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
5: 92170.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Так, перейдем к следующему вопросу. Это вот какие внеочередные заседания, да, Координационного совета планируется провести в ближайшее время? Ну, есть ли особые темы, которые требуют особого внимания?
2: Ну, в плане на июль. Рассмотрение вопросов несколько. В том числе основные вопросы, которые требуют внимания, это ситуации топлива в районе. А возможно, будут, может быть, какие-либо приняты там определенные решения. И обсуждение вопроса применения патентной системы налогообложения. Ну, соответственно, думаю, при заседании еще подтянутся какие-то другие вопросы в процессе обсуждения, это соответственно. Потому что не ограничится двумя вопросами, а в планах именно вот это.
1: А про патент вообще вкратце можете рассказать?
2: Патент, я на данный момент сама нахожусь на патенте. Я хочу сказать, чем удобен патент. Например, если у меня идет АКВЭД, розничная торговля строительными материалами, соответственно. Очень удобно чем, что ты платишь страховые взносы, соответственно. И также у меня подключена УСН работы 6%. Тоже очень удобно, сам считаешь свой процент, заполняешь декларацию и выплачиваешь вот эти 6% с работы. Ну и, соответственно, платишь страховые взносы. Ну и на данный момент, конечно, была у нас, помните, да, совсем недавно вспышка с этими ограничениями по заработку в год, соответственно, вот на данный момент не более 20 миллионов, как хотя бы на 26-й год они сделали, а потом на следующий год будет не более 15 миллионов должно за год пройти дохода, соответственно, ну потом уже 10 миллионов. То есть писали письмо, я писала письмо в новгородский наш, соответственно, к новгородскому руководству обращалась от бизнеса Демянского муниципального района по этому вопросу. И писали со всех районов, и в результате как бы в области обработали этот вопрос, рассмотрели его, ну и, соответственно, с Москвой, скажем так, было принято общее такое решение. Потому что это, конечно, удар-то большой, собственно говоря. Потому что есть же маленькие предприятия, вот там 20 миллионов в год и не пройдет, правильно? А есть крупные организации, у которых по 100, по 200 миллионов. То есть там уже встает вопрос.
1: Да, и вот здесь еще такой момент. Вот выручки-то, соответственно, конечно же, падают, особенно в рознице. Вот так как маркетплейсы подошли ко всему, ну, то есть ко всем этим нашим регионам, районам. Еще раз напомню, что без интернета сейчас не обойтись. То есть есть специальные, скажем так, дополнительные какие-то курсы, соответственно, вот можно вот посмотреть по развитию предпринимательства. Если это касается розницы, да, то курс по рознице. Если это касается услуг, да, соответственно, очень, кстати говоря, очень много сейчас интересных обучающих роликов по поводу предложения услуг также. Вот. Сейчас, кстати, вот у нас в Демянске, оформляя соцконтракты, молодые, они, опять же, оформляют самозанятость, вот, и они уже, соответственно, какие-то курсы, ролики, они уже заранее посмотрели, то есть они уже, у них уже есть подход.
2: Да.
1: Например, если вот открылась там, там мастерская по маникюру, там, ну, по маникюру, там, да, там, как, что там еще у нас в Демянске сейчас делают девчонки? Маникюр,
2: парикмахерская, маникюр.
1: Парикмахерская, да,
2: да, ну что-то именно из салонов красоты, скажем, из этого направления.
1: Да, соответственно, вот это помогает развитию. То есть, если сравнить, например, магазинчик там 2000 года, да, есть такие у нас, и сравнить, например, вот мастерская, там, парикмахерская, там, маникюр и так далее, у них совсем разная система работы. И вот, конечно, предпринимателям, которые работают по старинке, им бы, конечно, лучше обратить внимание, да, посмотреть, опять же, вот обучающие видеоролики, то есть по продажам, по предложению услуг. Это, конечно же, поможет развитию, то есть поднимет выручки не намного, но
2: рост не будет.
1: Да. Обязательно, предприниматели, прислушайтесь к нашим советам, вот. А также обязательно посетите Координационный совет. Давайте теперь еще вот поговорим по поводу информирования предпринимателей, да, вот как обеспечивается информирование предпринимателей. о доступных мерах поддержки и результатах работы совета. Можете ли вы рассказать о механизме обратной связи?
2: Информирование предпринимателей осуществляется прежде всего посредством использования цифровой платформы МСП, где, собственно говоря, и аккумулируется информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Можно подобрать, в принципе, инструмент под свой профиль деятельности, размер бизнеса и подать заявку получить услугу в электронном виде. Ну, я считаю, это очень удобно на самом деле. Тот, кто, может быть, уже как бы и знаком с этим, правильно, но для информации для всего бизнеса это будет не лишним, скажем так. А на муниципальном уровне, на официальном сайте администрации округа с целью информирования выкладывается очень много информации и о доступах мер поддержки в результаты работы совета, создан раздел «Бизнес». Вот рекомендуем туда обратиться. «Бизнес-предпринимательство» называется, в котором все размещается, соответственно, и актуализируется вся информация для бизнеса. О действующих мерах поддержки, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам. О результатах также работы совета, соответственно, тоже там есть информация и другая, много другой информации.
1: Может, что-то стоит создать еще более-менее простое об информировании? Можно, в принципе. А, кстати, вот в группе в администрации Демьянского муниципального района есть информирование?
2: Да, там очень группа нехорошая. Там, собственно говоря, не только информация, допустим, какие-то нормативные правовые акты. Там выкладывается очень много, скажем так, из общественной информации. То есть не обязательно там из государственной какой-то, из важной информации. Там много и другой информации. И я иногда захожу также на сайт, интересуюсь.
1: Те, кто не хочет пропустить какую-то информацию, да, что касается Координационного совета, также подписывайтесь на администрацию Демьянского муниципального округа ВКонтакте, чтобы быть на связи. Оксана, скажите, а вот какие перспективы развития Координационного совета вы видите в ближайшие годы? Какие задачи и направления деятельности могут стать приоритетными?
2: Нужно постоянно поддерживать диалог для обсуждения проблем бизнеса и участия представителей власти и предпринимательского сообщества. То есть однозначно нужно расширять наше общение, скажем так, больше взаимодействовать, больше слышать друг друга, скажем так. Ну, и с проблемами, и с вопросами всегда нужно обращаться. Если позволяет, допустим, какой-то определенный вопрос решение самому, то, конечно, да, решайте. Но если этот вопрос выходит за какие-то грани, допустим, допустимые, то есть человек уже не может его сам решить, обязательно нужно обращаться. Я хочу сказать, что, ну, как бы общаюсь я же с предпринимателями, с обычными людьми, как бы не ведущими бизнес. Ну, у многих бывает немногих, но есть у людей отношения, как бы, а что мне там помогут, как? То есть такая версия, да, скажем так, от людей исходит. Я говорю, ну, сначала нужно сходить, поговори, там люди тебя услышат, тебе хотя бы информацией помогут, правильно? Никто тебе там не даст сразу миллионы и не заплатит за тебя налоги, конечно, нет. Но, во всяком случае, пути решения твоей проблемы, они однозначно будут озвучены. И я вот посредник, скажем так, между народом, между бизнесом и администрацией, скажем так, да, тот человек, который между. И я хочу сказать, что, в общем-то, отказа в информации со стороны администрации никогда не было. Они всегда рады предоставить информацию, они всегда как бы готовы помочь, если могут. Вот в моем личном опыте только так было. То есть, может быть, у кого-то был нехороший опыт, я не вспомню, не могу знать на данный момент, но у меня всегда так было. То есть, ну, что-то нужно, мне всегда скажут, что предоставят информацию по возможности.
1: Можете привести примеры, может, предпринимателей, которые поддерживают обратную связь?
2: Многие предприниматели обращаются в администрацию, как бы, насколько я знаю, и плотно достаточно с ними работают, какие-то озвучивают свои вопросы. Могу, например, привести несколько таких людей, которые как бы постоянно взаимодействуют. Это и Верзилов Сергей Владимирович, Никифорова Любовь Александровна, соответственно, я всегда обращаюсь, когда мне нужно. А те люди, которые, скажем так, более часто посещают администрацию, и есть предприниматели, которые, имея какие-то какие-то трудности тоже приходят, но это случается нечасто. Ну, видимо, они сами решают как бы свои вопросы. А, ну, если что-то происходит, то приходят. Ну, например, вот Александр Карпов, он у нас из сельхознаправления. А, хотелось бы сказать побольше об этом человеке, что, может быть, и не все его знают, конечно. А, у него свое пчеловодческое хозяйство, он занимается сбытом меда и, соответственно, выращиванием малины. То есть у нас отношения, насколько я знаю, в той же администрации и в области, соответственно, вот при выделении каких-либо кредитов в первоочередность у нас стоит именно сельскохозяйственное направление. Потому что, ну, как говорят, их любят больше всего. Угу. Ну, потому что это развитие сельского хозяйства, которое у нас сейчас в заброшенном состоянии, ну, скажем так. Ну, в общем-то, даже никаком, скажем так. Вот. И люди пытаются и берут и соцконтракты, и берут кредиты. Кто-то занимается выращиванием рыбы. Мы знаем, что, например, Давыдов Михаил Иванович, он 100 лет уже занимается этим вопросом. Как бы крупный предприниматель, один из крупных районных предпринимателей. А вот возьмем Александр Карпов, семейный бизнес, да, они занимаются сельскохозяйственным направлением. И достаточно у нас, ну, много таких предпринимателей. Не сказать, чтобы особо много, но есть люди, которые ими занимаются, именно осваивают земли, допустим, картошку сажают, картофель выращивают и так далее, да. Но развивать и развивать, скажем так. Вот сельхозугодья у нас, едешь, да, по району. Вы помните раньше, когда у нас поля распаханы, лен стоит? Мечта. Я помню, когда я в школе.
1: Недавно проезжал мимо поселка Пала, есть такой у нас, да, в Пархинском районе, поля. Посажены, приятно посмотреть.
2: Очень.
1: Надеемся, что в наших районах будет то же самое.
2: Очень хочется, если честно. Я просто вспоминаю те школьные годы, когда вот это поля, заросшие картофельные тины, скажем так, с травой, когда вот столько картофеля сажалось, сколько выращивали мы лен. И избыт льна, он был бешеный, потому что мы эти бабки делали только так, там целыми этими газонами приезжали, забирали. Мы целыми днями из школы нас отпускали с уроков, как бы снимали и ездили на лен. То есть это как бы традиция была в сезон. И хотелось бы вернуться к тем временам, да.
1: Есть ли какие-то рекомендации нашим предпринимателям?
2: А рекомендация как? Рекомендация предпринимателю, ну, не совет, даже не рекомендация, а просто, скажем так, озвучить во вселенную. В какой бы ни была ситуация, всегда оставаться человеком. Вот это, пожалуй, наверное, одно единственное пожелание, скажем так.
1: И в первую очередь посетить совет.
2: Ну да.
1: Координационный совет в администрации Демянского муниципального округа. Напомните, пожалуйста, график всем.
2: График третий месяц, ну то есть раз в квартал, в конце третьего, соответственно,
1: как месяца, шестого. Как связаться в интернете?
2: А в интернете это можно написать также на сайт администрации, соответственно. Обычно оповещение идет от Гариной Натальи Сергеевны. А можно мне, например, если кто-то заинтересован, допустим, посетить, просто заранее узнать об этом. А обычно вот с Натальей Сергеевной, конечно, она владеет этой ситуацией, она собирает этот координационный совет. Соответственно, там присутствует глава района, если на тот момент он отсутствует по государственным делам, естественно, первый заместитель Наталья Владимировна присутствует, но в любом случае кворум есть и проводится. И тот, кто хочет поприсутствовать, пожалуйста, да.
1: Ну и вкратце, какую пользу получит предприниматель, когда посетит?
2: Информация. В первую очередь информация.
1: А там уже как пойдет у него,
2: да,
1: соответственно.
2: Да. Ну и вопрос, если какой-то, то получит ответ, соответственно.
1: Угу. Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председатель Координационного совета в области развития среднего и малого предпринимательства. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
0: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама.
3: На Валдай FM.
4: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217-07-22-35.
2: Волны настроения.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-0722.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Место действия – Африка. Знаменитый детектив Эйс Вентура и единственный в мире специалист по розыску пропавших домашних любимцев снова в деле. На этот раз Эйс должен найти шикаку, священное животное племени Вачатти. Без шикаки не может состояться свадебная дочери вождя племени Вачатти и сына вождя воинственного племени Вачуту. Если Эйс провалит задание, начнется межплеменная война. Но Эйс Вентура не из тех, кто отступает перед трудностями. В поисках священного шикаки он сражается с алгоритмами, приучает слонов, подражает обезьянам, качает на лианах, ходит по раскаленным углям, вылезает к ужасу семьи американских туристов и из задницы носорога и ставит на уши всю Африку. Саундтрек к фильму «Эйс Вентура».

Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Жизнь слишком короткая, чтобы все время грустить.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая когда-то была дном Древнего океана. Высота скалы над уровнем моря – 1100 метров, а над равниной она возвышается на 300-500 метров. Туристы приезжают сюда ради тишины и покоя. Особенно популярны рассветы и закаты. Многие специально оказываются здесь, чтобы встретить их на скале. Это место, где природа напоминает человеку о его месте в этом мире. В Швейцарии есть необычный способ возвращаться домой после работы. В теплое время года жители Берна упаковывают вещи в герметичные мешки, заходят в реку Ары и плывут по течению. Вода доставляет их почти к самому порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Карроуэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своим вечеринком миллионером Джеем Гэтсби. А на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческих трагедий, которые являются отражением современных времен и нравов. Саундтрек к фильму «Великий Гэтсби».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленные Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии – старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217

0: орудием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Крутого рейнджера Маквейда бандиты ненавидят за беспощадность, а шеф полиции за его стиль работы волка-одиночки, и в конце концов навязывает ему молодого напарника, мексиканца. Им противостоит банда контрабандистов, оружием во главе неким Роули, чемпионом по карате. В довершении всего Маквейд влюбляется в женщину Роули Лолу, а бандиты похищают дочь рейнджера. Саундтрек к фильму «Одинокий волк Маквейд».

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Волны настроения и

0: Алексеев. Валдай FM 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Реклама. Реклама.
0: На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: В футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Если робота убили, не беда, техники его починят, сотрут память и снова поставят в строй. Навстречу новому дню и новым людским прихотям. Но оказывается, что далеко не все роботы теряют воспоминания. Саундтрек к сериалу «Мир Дикого Запада».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me, say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Бэй-Сити, Калифорния, 1939 год. Загадочная блондинка нанимает частного детектива Филиппа Марлоу, чтобы он нашел ее пропавшего любовника. Матерный сыщик еще не подозревает, что это, казалось бы, простое дело вскоре станет для него смертельно опасным. Саундтрек к фильму «Марлоу».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: мелодиям тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News представляет.
3: Рубрика «Золотые хиты» 10.

0: всем тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Рэндла Патрика МакМёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Мидлет Рэтчет. МакМёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчет решительно настроена пресечь это. Саундтрек к фильму «Пролетая над гнездом кукушки».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9-2-1-7-0-7-22.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33. Телефон рекламной службы на Валдай FM
1: 9217 07 20.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 92170722.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.
2: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.